0: Рад, то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звездно полосата, носата, бисатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, бей.